В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладок собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельный транс фиксировать с помощью товарной накладной или универсального передатчика.

0: Электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. При подборе критически важно убедиться его поддержки, функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове о материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, ну как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. Ну а пока удачи!
1: За баранкой!

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил спецпредставитель МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Ранее в понедельник МИД России опубликовал доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. Насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей Украинской Православной Церкви, в то время как представителей других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают, заявил Михаил Мелих. Российское законодательство в сфере автомобильных грузоперевозок претерпит ряд изменений уже с 1 сентября. В частности, будет ужесточен контроль на границе за иностранными перевозчиками, сообщил Минтранс. Так, если у иностранного перевозчика есть нарушения, неоплаченные штрафы, долги за проезд по платным дорогам или не внесена плата за вред дорогам от тяжеловесного транспорта, то такому автомобилю могут отказать в въезде до полной уплаты этих штрафов, а следить за этим будет ФТС. Кроме того, для автомобильных перевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений и ведения соответствующего реестра. Российским перевозчикам больше не нужно будет прикладывать к заявке электронные образы свидетельства о регистрации грузовика. Более 38 тысяч школ России откроются для 18 миллионов детей в новом учебном году, сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в 3200 колледжей. Чернышенко также отметил, что в этом учебном году Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы «Духовно-нравственная культура России» для 5 классов и курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов, а вот содержание ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году будет полностью соответствовать стандарту и федеральной образовательной программе. Это сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Облако плазмы, выброшенное на Солнце в результате сильной вспышки во вторник, дойдет до Земли и вызовет слабую и среднюю магнитную бурю завтра, в пятницу, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как уточнили ученые, скорость выброса оказалась не слишком велика, поэтому сильных бурь уровня G3, о возможности которых говорилось ранее, не будет. Возможны слабые и средние события в диапазоне G1-G2. Курс доллара на сегодня 84.28, курс евро 98.29. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил Федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. При подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными, и, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Страны НАТО и Европейского Союза пытаются заранее публично дистанцироваться от военной помощи Украине. Как заявили Министерство иностранных дел, Москва вправе расценивать участие европейских стран в нанесении Киевом ударов по территории России как участие в конфликте. Российская Федерация будет иметь в виду, что делают сейчас русофобские элиты в Британии и Брюсселе, а также в Париже и Берлине и других странах НАТО и Европейского Союза. Россия осуждает любую военную помощь Украине, в Кремле неоднократно заявляли. Поставки вооружения ведут лишь к эскалации и затягиванию конфликта. Как ранее указал Владимир Путин, западные покровители подталкивают киевские власти продолжать кровопролитие, поставляя все новые партии вооружений и снабжая разведданными. Помимо этого оказывают другую помощь, включая направление военных советников и наемников. Объединенная зерновая компания начала подготовку к отбору элеваторов для формирования государственного интервенционного фонда зерна в объеме от 1 до 3 миллионов тонн. Механизм госзакупок через национальную товарную биржу призван поддержать внутренних производителей на фоне сложностей с экспортом и падением цен. Для стабилизации рынка власти также внедряют 100% субсидирование железнодорожных тарифов на новых маршрутах и переориентируют портовые терминалы Балтики и Каспия на перевалку агрогрузов. Сельхозтоваропроизводители южных регионов рассматривают возможность длительного хранения урожая, в том числе в рукавах, из-за логистических ограничений и невозможности быстрой переработки излишков зерна по альтернативным направлениям. Представители отрасли предлагают расширить меры поддержки, включая компенсации за сокращение посевных площадей и пролонгацию краткосрочных кредитов для фермеров. Льготную ипотеку продолжит развивать в России для сохранения доступности жилья и стимулирования темпов жилищного строительства. В правительстве пояснили, программа жилищного кредитования с государственной поддержкой выступает главным условием для бесперебойного возведения новых многоквартирных домов в российских регионах, несмотря на то, что субсидирование разницы в процентных ставках требует существенных регулярных расходов со стороны федерального бюджета. Правительство, несмотря на это, продолжит поддерживать данный сектор финансовых услуг для обеспечения платежеспособного спроса среди российских граждан. Резкий рост спроса на жилье в июне в целом в России и в большинстве крупнейших городов страны аналитики связывают с грядущим изменением условий льготной программы семейной ипотеки. Ее корректировка, напомню, ожидалась еще в июле, но в итоге была отложена до 1 октября. В Минпросвещении подробно рассказали о запрете телефонов на уроках в школах. Напомню, данная мера начала действовать еще с 1 сентября 2024 года. В обновленном порядке говорится, обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровья обучающихся и работников школ. Во время перемен использование гаджетов будет регулироваться правилами конкретной образовательной организации. Эксперты добавляют, многие родители также выступают за ограничение использования смартфонов детьми, поскольку гаджеты могут отвлекать школьников от учебного процесса. Что же касается школьных учителей, то, согласно опросу, более 86% поддерживают идею запрета, а против выступают лишь каждый 11-й. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Дежурные расчеты ПВО в ночь на четверг отразили очередную массированную атаку с применением беспилотников. Сообщили в Минобороны, уничтожено 267 украинских дронов над территориями 14 регионов страны. Наши войска ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, связанным с ВСУ. Целями атаки стали предприятия ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности и логистические центры в Киеве, Борисполе, в Запорожье, в Кременчуге, в Кривом Роге и Ильичевке, инфраструктура в портах Одессы, Черноморска и Рени, используемая для доставки и хранения военных грузов и ГСМ, энергетические объекты, обеспечивающие работу портов в Одесской области. Журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом, а также учить перепроверять полученную с его помощью информацию, заявила директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. Союз журналистов России создаст новый кодекс этики журналиста. В него включат юридические и этические нормы при работе с искусственным интеллектом. Ларина отметила, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет определенные риски, поэтому задача журналистов в том, чтобы использовать его возможности на пользу своей работе, максимально снижая возможные угрозы. Применение искусственного интеллекта может помочь журналистам эффективнее конкурировать за внимание аудитории в современном информационном пространстве. Минцифры предложила Госкомиссии по радиочастотам рассмотреть возможность для операторов связи «Большой четверки» разворачивать сети 5G на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах, а также получать новые полосы. Минцифры подготовила такое предложение после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам. Услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 миллиона человек не позднее 31 декабря 2027 года. Эта технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Большинство родителей и школьников, 82%, одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах, показало исследование Superjob. Были опрошены 1600 респондентов. Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей, 87% и 78%, соответственно. Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже, чем те, кто старше. Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих средние специальное 77%. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. Против жестких мер лишь 8%. Курс доллара на сегодня 84.28. Курс евро 98 рублей 29 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

где так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом. И вся картина потекла в красках, как в детстве

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса, отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. В подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными, и, разумеется, необходимо держать голосовых с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове о материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия хочет добиться обнуления эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИДа Александр Трофимов. По его словам, санкции имеют действенную силу лишь в той степени, в какой объекты давления заинтересованы сохранить свое место в сформированной и контролируемой Западом системе координат и готовы считаться существующими в ней правилами и стандартами. На этом пути дела немало, прежде всего, благодаря оперативной работе, ответственной экономической политике и системным решениям правительства России. Отечественные предприниматели успешно развивают новейшие механизмы сотрудничества с зарубежными контрагентами, подчеркнул он. Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с сентября. В частных клиниках станет возможным проведение МРТ без направления врача, следует из приказа Минздрава, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Из документа следует, что с 1 сентября в частной клинике можно будет пройти магнитно-резонансное исследование без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Оценку наличия показаний и противопоказаний будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медкарту пациента. Также будет разрешено использование зарегистрированных в установленном порядке медизделий с функцией искусственного интеллекта. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году завершено внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Также школы получат новые учебники по обществознанию для 9-10 классов. Уже готовятся новые учебники по естественно-научным предметам, а именно химии, физики, биологии, математики, информатики, сказал Кравцов. Учебники будут отвечать современным достижениям науки и техники. При этом пособия будут взаимоувязаны. Внедрение единых учебников – важный и необходимый шаг к укреплению единого образовательного пространства страны. Благодаря им ребенок сможет спокойно переходить в другую школу, не теряя в программе, если семья переезжает, пояснил министр Кравцов. Здоровый рацион должен включать в себя овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена, цельнозерновые продукты, рыбу и морепродукты, оливковое масло, кисломолочные продукты низкой жирности, яйца и птицу, напомнила россиянам врач Анна Косенкова. Эти продукты богаты микроэлементами, клетчаткой, которая необходима для пищеварения. При этом не стоит забывать о сложных углеводах: хлеб из муки грубого помола, паста из твердых сортов пшеницы, булгур или коричневый рис дают долгое чувство сытости без резких скачков сахара в крови. В меню должен обязательно присутствовать белок. Предпочтение стоит отдать рыбе и морепродуктам. Полезные жиры, например, оливковое масло, а также дополнительные источники белка и микроэлементов, а именно кисломолочные продукты низкой жирности, яйца и птица, нужно употреблять столько калорий, сколько человек тратит в течение дня, сказала врач. Курс доллара на сегодня 84.28, курс евро 98.29. Берегите себя, будьте здоровы. С новостями вас познакомил Николай Иванютин. До встречи.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, планы коалиции желающих по военному присутствию в стране в очередной раз подтверждают вовлеченность европейских государств НАТО в конфликт. Российский дипломатический корпус подчеркивает, ответственность за возможную эскалацию будет лежать на политиках, принимающих соответствующие решения. Ответом России на удары вооруженных сил Украины с применением британского оружия могут быть военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Североатлантический альянс, как пояснил российский лидер, делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. Уборка урожая в России переходит в завершающую стадию. В стране обмолочено порядка 64% общего объема посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Окончательно процесс уборки завершится к ноябрю, но результаты прогнозируемы уже сейчас. Совокупный сбор зерна ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что от 3 до 6% меньше, чем в прошлом году. Сбор подсолнечника вырастет за год с 17,5 до 19,5 миллионов тонн, рапса с 5,5 до 6 миллионов тонн. Сокращение урожая зерна при росте масленичных культур объясняется массовым перераспределением посевных площадей, характерным для рынка в последние несколько лет. Часть площадей была переориентирована, поскольку аграрии не первый год воспринимают данную культуру как более маржинальную. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяцев, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлено опасное инфекционное заболевание, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Такие нормы служат целями оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов. Их обязали содержать себя и членов семей, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В новом учебном году для учеников первых классов рекомендовано организовать дополнительный период отдыха. Согласно планам Минпросвещения, по графику учебы и каникул на дополнительные дни для первоклассников предусмотрены с 15 по 21 февраля. Добавлю, учебный год стартует с 1 сентября и продлится до 26 мая. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее 9 дней. Это необходимо, чтобы школьники успели полноценно восстановить силы. Как ранее отмечал Верховный суд, школы не вправе отказать в обучении в 10-11 классе выпускников, успешно сдавшему ОГЭ. При отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны подобрать место в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8 920 210 2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Кажется, небо давно молча плывет мимо нас. По облакам не дано, где ты и с кем ты сейчас. Вечность обманем, да

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Любые иностранные военные контингенты, которые могут быть размещены на территории Украины, будут рассматриваться как законные цели для вооруженных сил России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, планы коалиции желающих по военному присутствию в стране в очередной раз подтверждают увлеченность европейских государств НАТО в конфликт. Российский дипломатический корпус подчеркивает, ответственность за возможную эскалацию будет лежать на политиках, принимающих соответствующие решения. Ответом России на удары вооруженных сил Украины с применением британского оружия могут быть военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Как ранее отмечал Владимир Путин, Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Североатлантический альянс, как пояснил российский лидер, делает все, чтобы организовать против России враждебные действия, и именно его члены, а не Россия, развязали данный конфликт. Уборка урожая в России переходит в завершающую стадию. В стране обмолочено порядка 64% общего объема посевных площадей зерновых и зернобобовых культур. Окончательно процесс уборки завершится к ноябрю, но результаты прогнозируемы уже сейчас. Совокупный сбор зерна ожидается на уровне 135-137 миллионов тонн, что от 3 до 6% меньше, чем в прошлом году. Сбор подсолнечника вырастет за год с 17,5 до 19,5 миллионов тонн, рапса с 5,5 до 6 миллионов тонн. Сокращение урожая зерна при росте масленичных культур объясняется массовым перераспределением посевных площадей, характерным для рынка в последние несколько лет. Часть площадей была переориентирована, поскольку аграрии не первый год воспринимают данную культуру как более маржинальную. С 1 сентября в России начнут действовать законы об ужесточении контроля за мигрантами. В частности, для иностранных граждан, находящихся в стране более 3 месяца, период обязательного медицинского осмотра сократят с 90 до 30 дней. Если у мигранта будет выявлено опасное инфекционное заболевание, последует оперативная депортация. Кроме того, Федеральная налоговая служба сможет быстрее ставить иностранцев на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Параллельно расширяется эксперимент по применению дополнительных контрольных мер в отношении мигрантов. Такие нормы служат целями оптимизации миграционной политики, противодействия нелегальной миграции и усиления безопасности граждан. Напомню, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания трудовых мигрантов. Их обязали содержать себя и членов семей, живущих в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. В новом учебном году для учеников первых классов рекомендовано организовать дополнительный период отдыха. Согласно планам Минпросвещения, по графику учебы и каникул на дополнительные дни для первоклассников предусмотрены с 15 по 21 февраля. Добавлю, учебный год стартует с 1 сентября и продлится до 26 мая. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул должна быть не менее 9 дней. Это необходимо, чтобы школьники успели полноценно восстановить силы. Как ранее отмечал Верховный суд, школы не вправе отказать в обучении в 10-11 классе выпускников, успешно сдавшему ОГЭ. При отсутствии свободных мест в старших классах ребенку должны подобрать место в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 28 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Здравствуйте, в эфире новости атомной промышленности, в студии Геля Горностаева. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития атомной энергетики. В соответствии с долгосрочными планами отрасли в России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем самым мы намерены укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий, отметил Владимир Путин. Глава государства обозначил ряд других задач. Обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС как больших, так и малых. Важно иметь линейку типовых энергоблоков для серийного сооружения. Обеспечить атомные станции топливом. Для этого нужно укреплять собственную ресурсную базу, вести геологоразведку, осваивать месторождения. Наладить широкое внедрение решений в области замкнутого ядерного топливного цикла и энергосистем четвертого поколения. Поддерживать на высоком уровне подготовку профильных специалистов и зафиксировать устойчивую финансовую модель развития отрасли. По словам президента, Россия обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а доля атомной генерации в стране будет расти. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выступил с докладом на том же совещании президента по вопросам развития атомной энергетики. Он представил планы по сооружению энергоблоков на зарубежных площадках. В настоящий момент строители Росатома работают в 9 странах. В июне залит первый бетон на площадке АЭС в Узбекистане. Этот проект предполагает строительство 2 энергоблоков по 1000 мегаватт и 2 по 55 мегаватт. Есть договоренности относительно 17 блоков в 6 странах. Последний пример – это подписание межправительственного соглашения с Вьетнамом, отметил глава госкорпорации. Росатом построит на площадке АЭС Ниньхуан 2 энергоблока с реакторами ВВР-1200. Также идут переговоры еще с 15 странами. Стратегическая цель – выйти на сооружение 50 энергоблоков большой и малой мощности. Он улетел и вернулся. Подробности испытаний стратостата «Бумеранга» в Арктике. Вместе с учеными участники экспедиции «Ледокол знаний» испытали возвратную стратосферную платформу и проверили, действительно ли работает радиовещание из стратосферы в диапазоне бытовых УКВ-приемников. Для чего это нужно? Для экологического мониторинга, фотосъемки ледяной обстановки и обеспечения связи над Северным морским путем в экстремальных условиях. Гибрид стратостата и беспилотника самолетного типа разработала группа ученых из России и Китая. Эксперимент нужен был как репетиция пуска платформы, стратосферный радиозонд, по сути, радиостанция. Ее начинку ребята из экспедиции под руководством наставников подготовили к испытаниям. С корреспондентами «Радио Маяк» записали пожелание, чтобы транслировать над Арктикой. Даже при порывах ветра до 25 метров в секунду радиозонд удалось поднять в небо. Он более полутора часов передавал пожелания полярников в эфире. FM-вещание стратосферы в диапазоне бытовых УКВ-приемников в Арктике осуществлено впервые. В России изготовили уже 15 реакторов «Ритм-213» в стадии строительства. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал об этом на совещании у президента. Отдельное внимание уделил сегменту малой мощности. На основе «Ритм-200» «Росатом» развивает проекты атомных станций малой мощности как в наземном, так и плавучем исполнении. Они особенно подходят для труднодоступных изолированных территорий. Только в России такие блоки сооружаются серийно, отметил Алексей Лихачев. В линейку также входят проекты мини-АЭС, среди них шельф разработки «Росатома» и термоэлектрическая станция «Елена» Курчатовского института. Такие установки рассчитаны на автономную работу в течение десятилетий. Российский триколор развернули на вершине планеты. В день государственного флага России огромный триколор появился на Северном полюсе. Полотно размером 10 на 15 метров развернули прямо на льду Северного Ледовитого океана. В акции приняли участие 120 человек, который на вершину планеты доставил атомный ледокол Росатома «50 лет Победы». Видео можно увидеть в канале «Макс. Страна Росатом». А вот Нововоронежская АЭС 20 августа представила общественности отчет по экологической безопасности за 2025 год. В этот раз разговор об экологии прошел прямо на Дону с экологами, журналистами, блогерами и представителями молодежного парламента. Как это было и что увидели участники сплава, собрали в большом фоторепортаже, который можно увидеть в группе ВКонтакте «Нововоронежской АЭС». Прямо сейчас на Мушуке в Пятигорске стартовала стратегическая сессия «Учитель для Росатома-2026», уже шестая по счету. Она собрала 102 участника со всей страны. Среди них представители нововоронежских школ и Нововоронежской АЭС. Два дня они будут искать способы подготовки будущих специалистов для атомной отрасли через работу с учителями физики, математики, информатики и других дисциплин. В настоящее время на Нововоронежской АЭС находятся в работе энергоблоки номер 4, 5, 6 и 7. Радиационный фон в районе расположения атомной станции в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии была Геля Горностаева.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С осени бумажные транспортные накладные уходят в прошлое. Для коммерческих грузоперевозчиков станет обязательным использование электронных документов. Сегодня разбираемся, кого же коснутся данные документы, какие инструменты для этого потребуются и как подготовить бизнес к переходу на новый стандарт. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Введение электронных транспортных накладных знаменует собой очень важный этап в цифровизации логистики. Этот электронный документ, фиксирующий факт перевозки груза автотранспортом, включает в себя информацию о всех участниках процесса – отправителе, получателе, перевозчике, а также о самом грузе и условиях его транспортировки. Ранее, до 1 сентября этого года, использование электронных транспортных накладных было делом добровольным и позволяло заменять бумажные аналоги. Однако теперь переход на электронный формат становится обязательным требованием. Правовую базу этих изменений заложил федеральный закон, который модифицировал законодательство в сфере транспортной экспедиционной деятельности. Согласно общим правилам, в электронном виде теперь подлежат оформлению не только транспортные накладные, но и ряд сопутствующих документов, заказы и заявки на автоперевозки, поручения экспедитору, а также складские и экспедиционные расписки. Кроме того, электронный формат распространяется и на грузовые накладные при железнодорожных или авиаперевозках. Однако приказ Минтранса четко регламентирует ситуации, когда оформление электронных транспортных накладных не является обязательным. К таким случаям относится доставка собственным транспортом продавца. Если продавец самостоятельно везет товар покупателю, то отдельная транспортная накладная не потребуется. Факт передачи можно зафиксировать с помощью товарной накладной или универсального передаточного документа. Помимо этого, сама вывоз покупателем, то есть когда клиент сам забирает товар со склада у поставщика на своем автомобиле. Помимо этого, при перевозке грузов между собственными складами, магазинами или подразделениями, в рамках одной компании имеется в виду. Также курьерская доставка. Если курьер передает клиенту небольшие заказы или документы. В данном случае электронная транспортная накладная тоже не оформляется.
0: Автомобильные факты.
1: Чтобы успешно перейти на обязательный электронный документооборот, разумеется, заблаговременно необходимо подготовить инфраструктуру. Первым шагом это оформление электронной подписи для юридического лица. Если же накладная подписывается не руководителем, а иным работником, то обязательно оформление машиночитаемой доверенности. Для водителей достаточно использовать простую электронную подпись. Затем необходимо выбрать и подключить оператора информационной системы. В настоящее время на рынке доступны различные платформы, например, такие как Контур. Впрочем, это не единственный оператор, просто для примера. В подборе критически важно убедиться в его поддержке функции работы как раз с электронными транспортными накладными и возможности бесшовной интеграции с текущей учетной системой предприятия. Далее необходимо осуществить техническую интеграцию электронного документа оборота с вашей учетной системой. Например, если транспортная компания использует 1С, то настройка обмена электронными перевозочными документами может быть реализована напрямую через учетную платформу. Параллельно необходимо распределить права доступа к системе среди пользователей, работающих с электронными накладными. И, разумеется, необходимо держать в голове материально-техническом обеспечении. Водитель обязательно должен иметь смартфон или планшет с установленным приложением оператора и стабильным мобильным интернетом. И если сейчас вы задались вопросом, а зачем вам все это надо, и что последние 2,5 минуты вы прослушали, друзья, как вы сами понимаете, это дополнительные затраты, которые, разумеется, будут переложены на нас с вами, потребителей. Теперь-то вы наверняка понимаете, почему совсем скоро, в ближайшее время, на наши плечи ляжет еще одна статья затрат. А пока удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

все дома. Себя.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

мух. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.